Она ищет мише хевине, этки мише юнуне. Сапруге се яй, сапру зейт ми се алей буруне. Сергия на кселяс, ома наха виксин туруле. Кут кои се боле пизав, мида мазин ильсе зурун вил. Кармилт кайлас карман вилат. Тоон алку тоонис, куит ме вахел ева кылат. Юску соодус билетид, он отса санут сынат. Ма нен лига кауа ринги раттас кейн.